0: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი 107.9 FM
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник